завтра ваши жды, народ же все и жды, жды перед сконом, жды у дому вынь.